Σε нашу партию потея Грудин Эверин. Из морга глядя око, как да е Богу творя очи свое. Бога тя папе съешке хиди туди ту. Чапато влаго и нули гнюна. 150 метров само глава имала. До пеляга на свой трактор без дрива хиди доли. Полимир.